Радио Фиеста. Латино ритмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.